ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱟᱢᱚᱱᱤ ᱜᱩᱯᱠᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ